Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Эта драма основана на реальных событиях. Истории Гилфордской четверки. В 1975 году молодой ирландец Джерри Конлан был приговорен английским правосудием к пожизненному заключению за покушение, которое он не совершал. Трое его друзей, его отец, тетя, племянница и племянник также осуждены за соучастие. Адвокат Гэрит Перси пытается добиться пересмотра дела. Саундтрек к фильму «Во имя отца».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: мою.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаки спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новый сезон.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
3: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
2: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Рэндла Патрика МакМёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Мидлард Рэтчет. МакМёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчет решительно настроена пресечь это. Саундтрек к фильму «Пролетая над гнездом кукушки».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе продолжается реализация губернаторского проекта «Социальный маршрут». Куратор округа Кристина Ефремова рассказала об одном из конкретных результатов совместной работы с жителями. На встрече с населением разобрали поступившие обращения. Среди них была и проблема с доступом к воде в деревне Киселевка. Уже в июле здесь построили общественный колодец. Ранее жители жаловались, что к источнику сложно подойти, и это серьезно осложняло быт. Сейчас вода прошла проверку, чтобы подтвердили, что она соответствует санитарным нормам и пригодна для употребления. Следующий этап – благоустройство подхода к колодцу. Сметная документация уже готова, а завершить работы планируют до 1 ноября при условии благоприятной погоды. Министерство строительства и ЖКХ Новгородской области ответило на обращение жительницы по поводу качества воды в поселке Короцко. По данным ведомства, питьевая вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПин. Это подтверждено лабораторными исследованиями. При этом вопросы водоснабжения относятся к полномочиям местной администрации. Если у жителей возникают проблемы с качеством воды по конкретному адресу, им рекомендовано обращаться в диспетчерскую службу. Специалисты проведут промывку системы. В чате администрации Валдайского округа житель Михаил Корягин поднял вопрос о переносе высоковольтной линии на 10 тысяч вольт. По его словам, опоры ставят практически вплотную к жилым домам и прямо у узкой официальной дороги в Зимогорье. В комментариях напомнили, что охранная зона для линии в 10 тысяч вольт составляет 5 метров и предложили заказать градостроительный план земельного участка и выписку через госуслуги. В этих документах указаны все границы и особые зоны, включая охранные. Третьего октября в Валдайском районе пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Старт в 11:00 на Поляне сказок. Акция состоится при любой погоде, присоединиться могут жители всех возрастов. Для участия необходима регистрация. Маршрут забега пройдет через основные точки района – от улицы Февральская, через улицы Крупской, Победы, Белова, Лесная, Тракторная, далее к Национальному парку, Плодозаводу, Архиерейскому ручью, улице Механизаторов и завершится двумя кругами по стадиону. В чате администрации Валдайского округа пишут о том, что во дворе дома 38 по улице Белова вода разливается прямо из люка. Публикации горожане прикрепили фото. На момент подготовки выпуска администрация не отреагировала на сигнал. О сроках устранения неполадки и об итогах обследования участка, по всей видимости, будет известно чуть позже. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро, ребята. Какой сегодня день?
4: Четверг, насколько я понимаю.
3: Ну,
4: но я не уверена.
3: Четверг, 1 октября. 1 октября, год 2026. Что могу сказать по этому поводу? Прекрасный день, чтобы начать что-то новое. Не с понедельника, не с вторника, не со среды, а прям с четверга, с 1 октября.
4: Угу.
3: Как ты думаешь?
4: Ну, я вообще, на самом деле, против такого. Новую жизнь начинаю. Вы останетесь собой, и вы всегда себя с собой возьмете в любую новую жизнь. Я за постепенные изменения все-таки.
3: Короче говоря, ребята, мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина.
4: Мы тут,
3: отличное.
4: Да.
3: 1 октября, 1-10. Ну, для тех, кто в школе учится и на полях там пишет дату. 01-10, вот так будет точнее. Загадывайте желания, чтобы ваши желания обязательно исполнились. Ну и, конечно же, давайте с нами просыпайтесь. Сегодня день кинопремьер. Мы сегодня пойдем в кино, посмотрим интересные киноработы. Кроме того, поговорим о звездах, покурьезим. Обязательно узнаем, кто родился 1 октября какого-нибудь старого или не очень старого года. В общем, друзья, мы сегодня сделаем так, чтобы вы проснулись, улыбнулись и начали новый день вместе с нами. Поехали!
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 1 октября – Международный день пожилых людей. По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. С 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет. И, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире проживает почти 700 миллионов человек в возрасте старше 60 лет. А к 2050 году количество таких людей достигнет 2 миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание. Не менее важным является и то обстоятельство, что большинство мужчин и женщин пожилого возраста могут и далее вносить важнейший вклад в функционирование общества, если им будут гарантированы для этого соответствующие условия. В основе всех усилий, принимаемых в этом направлении, лежат права человека. Общими усилиями страны мира могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.
2: Сегодня Международный день музыки, отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года. Он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета 2 годами ранее, на 15-й Генеральной ассамблее Совета в Лозанне. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали композитор Дмитрий Шостакович и председатель Международного музыкального совета Иегуди Минухин. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Ну что ж, чем курьезные новости октября отличаются от курьезных новостей сентября и других месяцев, будем узнавать прямо сейчас в нашей рубрике «Зацепило».
2: Ну что, сегодня у нас новость такая, знаете ли, ну, прям вот такая назидательная.
1: Угу.
2: То есть новость, которая заставляет задуматься о том, что наш мир, он еще далеко не полностью изучен на 100%. В общем, нашли новый вид кошек.
1: Здрасте.
2: Здрасте. В Боливии обнаружили первый более чем за 100 лет новый вид кошек. А как было дело? В 2016 году местный житель нашел в природном заповеднике странную кошечку. Он посчитал, что это чье-то домашнее животное и забрал ее себе. Но вскоре понял, потому что это животное стало очень диким и агрессивным. После этого эту необычную кошку отнесли к биологу и начали ее изучать. Изучали ее 10 лет. Ну, там, повадки изучали. Но это же время нужно, правильно? Вот. Оказалось, что эта кошка была слишком маленькой для... домашней породы.
1: Она очень милая.
2: Видела, да?
1: Полтора килограммчика.
2: Пятна леопарда у нее, короткие круглые ушки, а также длинные усы.
1: Да, самый прикол ее, что у нее ушки округленные, не как у кошек, не остренькие.
2: Вот именно. Называется Ногали Аскарунс. А, это кто ее, вернее, кто ее делал? Вот, ну,
1: кошка,
2: в смысле, кто
1: кошка
2: изучал,
1: да. Толкайо.
2: Вот, и этот доктор Ногали Аскарунс, так ее назвали. Ну что, вот все теперь. Эта кошка оказалась, что она отделилась от тигровых кошек около 1,5 миллиона лет назад. Такая, говорит, мне с вами не по пути. И вот только сейчас, в 2016-м, нашли, в 2026-м году обнародовали. Представляешь, все в очередь.
1: Да, это очень милая кошка. Я заскучала по своей кошке, мне пора домой.
2: Тебе пора, подожди, день только начинается. Ты только уехала из дома, а ты уже скучаешь по своей кошке. Маша, давайте не будем уходить с работы. А вообще это здорово, что вот говорят, что какие-то виды исчезают, какие-то виды попадают в Красную книгу, а какие-то вот виды появляются.
1: Обалдеть, я бы хотела найти новый вид
2: кошки. Представляешь, она сидела там где-то 1,5 миллиона лет. У них был свой домик маленький, жили там, все нормально, свой мир.
1: У нее такие глаза инопланетянские, конечно.
2: Не все, и теперь прикинь, вот такая интересная штука.
1: Да, здорово, мне понравилось. Очень хорошая новость. Обязательно найдите, посмотрите новый вид кошки из Боливии. Называется кошка Тилкайо. Тигровая, очень красивая.
2: И самое главное, берегите своих животных домашних. Потому что через 1,5 миллиона лет, возможно, их уже не станет. А или наоборот.
1: Или наоборот, они будут тут жить. Мы все уже улетим на другую планету.
2: Здесь вот, они здесь останутся. Кошки. Вот такая вот классная новость, а мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе, позитивное утро. Шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша, Марина. Сегодня четверг, сегодня 1 октября. Сегодня у многих день рождения. У многих известных, у многих заслуженных людей. И мы прямо сейчас будем поздравлять. Самое главное, что у нас же сегодня день пожилого человека-то.
1: Без понятия.
0: Да, сегодня, так что всех пожилых людей поздравляем с вашим праздником. И давайте узнаем, какие известные люди появились 1 октября. Кого сегодня можно поздравить, кому-то позвонить, кого-то вспомнить добрым словом.
1: Ты знаешь, не последние люди сегодня родились.
0: Ну-ка, давай.
1: В 1881 году родился Уильям Боинг. Это американский авиаконструктор, который основал компанию Боинг. Представляете?
0: Ничего себе! Какой человек! Понимаешь, человек и самолет. Есть человек и пароход, и это человек и самолет. А сегодня можно поздравить с днем рождения Зака Галифианакиса, американского актера, комика-сценариста, мальчишник в Вегасе, тот самый кудрявый, бородатый, между двух папоротников комедийное шоу у него. Очень странный человек. Я боюсь таких людей. Вроде добрый, а потом бах и недобрый. Поздравляю!
1: В 1927 году в этот день на свет появился известный актер и режиссер, и педагог, и народный артист СССР Олег Ефремов, герой социалистического труда, лауреат государственных премий и всеми любимый актер.
0: У меня вот первая ассоциация, когда он, помнишь, там в машине сидит.
1: Да-да-да, у меня там же
0: вот
1: такси.
0: Вот дождь идет, опустел, и там шух-шух-шух. Поздравляем Бри Ларсон сегодня с днем рождения. Полное имя Брианна Сидони де Санье. Американская актриса, конечно же, самая у нее такая прям, супер-топовая роль в «Мстителях». Да?
1: Угу.
0: Капитан Марвел. Капитанша Марвел, так ее называют, за глаза. Ну, девушка, супергерой, ну и других много классных ролей, но это вот самая такая прям топчик-топчик, поздравляем.
1: В 1942 году родилась актриса театра кукол имени Образцова Наталья Державина. Ну, а запомнилась она всем тем, что она была кукловодом и голосом Хрюши из телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
0: Интересно. Так, ну и еще поздравляем сегодня с днем рождения Тиму Беларуси. Белорусский певец, автор песен, музыкант, настоящий имя Тимофей Морозов. Ну а что сразу? Откуда?
1: Тоже хорошо.
0: Откуда, да, он? Откуда приехал, собственно, из Беларуси? Тимофей. Все, всех поздравили. А прямо сейчас самый лучший гороскоп от Ксении Лайт в утреннем шоу «Активация».
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обстоятельства потребуют от вас проявить быструю реакцию и оптимизм. Тельцы, вы будете постоянно пытаться что-то доделать или переделать за других. Близнецы, все важное будет происходить рядом с любимыми людьми. Хорошие дни ждут вас. Раки, своим авторитетом вы добьетесь немногого. Может, смените тактику и используйте реальное преимущество. Львы, возможно, у вас появится новый поклонник или прибавка к зарплате. Девы, настроение этого дня сгладит любую неожиданную ситуацию. Весы, позволить себе крупную покупку или забыть о ней навсегда. Вот вопрос ближайших дней. Скорпионы, порадуйте себя чем-нибудь приятным и расточительным. Не экономьте, денежный поток скоро станет больше. Стрельцы, обижаться сейчас не имеет смысла. Все способствует

тому, чтобы вы смотрели более позитивно. Козероги, утром появятся чувства и спонтанные действия, а вечером разум, хотя лучше бы наоборот. Водолеи, ваша легкомысленность усилится, вы будете забывать что-то постоянно, что-то важное и нужное. Рыбы, вы будете особо чувствительны, можете даже прослезиться из-за пустяка. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам солнечного настроения.

0: Всем доброе утро, особенно самое доброе утро киноманам, тем людям, которые вот каждый четверг просыпаются и что делают? Идут в кинотеатр.
1: Ну, или, да, ищут, чтобы в кинотеатре посмотреть, а может, у них день этот отмечен в календаре, что сегодня фильм, который они хотели посмотреть, как раз в кинотеатре выходит. Мы вам тоже немножечко подкинем новых идей по поводу того, какие фильмы сегодняшнего дня стартуют в кинотеатрах, и можно сходить их и посмотреть.
0: Ну, давай, Маш, с тебя начнем, потому что я слышал, как ты обмолвилась, что у тебя есть кино, которое, даже не знаю, мультфильм или кино, но в названии точно что-то детское.
1: Это новый российский мультфильм, он приключенческий и семейный, и называется «Приключения мамонтенка в поисках мамы», то есть это по мотивам, видимо, мультфильма «Мама для мамонтенка», но здесь гораздо больше разных персонажей, и, видимо, они, как мультики «Ледниковый период», начнут и потом приплывут в какие-то теплые страны, выглядят все очень-очень мило, ну и вообще история такая, знаешь, никого равнодушно не оставят. Причем озвучивают еще героев.
0: Да, очень интересно, кто озвучивает.
1: Прекрасные ребята. Вадим Галыгин, Пелагея, Нилетто, Яна Чурикова, Александр Рева и многие другие.
0: Кого там Нилетто шепчет.
1: Кстати, Филипп Киркоров даже озвучивает там кого-то. Ничего себе.
0: Ничего себе, мне интересно так.
1: Да вообще, я бы посмотрела. Особенно вашим детям понравится. Естественно, возрастное ограничение 6+. Видимо, для детей младше 6 лет слишком чувствительно. У меня вот сын младший всегда плакал. Когда
0: да я сам плачу, мультик. Когда вижу, ты чего?
1: В общем, по сюжету.
0: Мамонтенок?
1: Да, мамонтенок, да, он в так же, как в мультике, просыпается, понимает, что мамы нет. Сказали ему, что она в загадочной Африке, а у мамонтенка друг появляется, дерзкий тупик. Птичка такая.
0: Тупик, по-любому,
1: и, в общем,
0: да. Нилетто озвучивает.
1: И тупику тоже, в общем, нужно в Африку, потому что там какой-то конкурс талантов. И вот они пересекают океан на льдине. Но уже хорошо, понимаешь, потому что в мультике вот он один плывет на этой льдине, и это прям жуть какая-то. Вот. Все. Дружба, ответственность, поддержка, любовь. Все самое лучшее в этом мультике собрано. Называется «Приключения мамонтенка в поисках мамы» в кино сегодняшнего дня.
0: Здорово. Но у меня очень интересный фильм, тоже российского производства. Называется «Без оглядки». 18+, ограничения по возрасту. Но при этом в главной роли актриса Анна Пересильд, которой нет 18. Парадокс. Значит, история какая?
1: Ей не давали целиком читать сценарий.
0: Ну да, там были такие роли. В общем, описание фильма вообще никак не вяжется с трейлером этого фильм. Это такое отчасти такое роуд-муви, драматическая комедия. В общем, расскажу, как я понял. Две семьи живут в одном подъезде. Семья Ани Пересильд, мама у нее, постоянно вводит каких-то мужчин молодых к себе. Ну, то есть она хочет найти себе нового мужчину, чтобы личная жизнь у нее вновь была отличной. Аня Пересильд учится в школе, там у нее ученики травят ее. В общем, ну...
1: Ужас!
0: Травят, и она им дает сдачу. То есть это не прям буллинг. Есть у нее соседка, зовут ее Женя, живет рядышком на лестничной клетке, ей 23 года, живет с мамой и папой, никак не может найти себе вторую половинку, с какими-то парнями встречается, родителям это не нравится. Он такая, знаешь, такая маменькина, собственно, дочка.
1: Хулиганка.
0: Дочка такая. Она хочет выбраться из квартиры родителей. Они говорят, нет, ты наша дочь, ты еще маленькая, тебе 23. Ну и, собственно, случайно их объединяет, этих двух девчонок, одно дело, как им кажется, нехорошее, но потом все нормально, и они сбегают. И чем дальше они сбегают, у них нет плана. Они берут какую-то машину у какого-то друга, без прав уезжают на ней. Короче говоря, чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают, что от своей жизни они вот не могли бы сбежать без какого-то такого, знаешь, вот, ну... яркого события, которое с ним случилось. То есть одной нужно выбраться из лап родителей, другой научиться жить с мамой, принимать ее нового друга и, собственно, как-то решить свои дела в школе. В общем, такая история 18+, потому что там, ну вот, стреляют иногда. Ну а так все интересное, на самом деле, такое кино без оглядки. Такого в российском кинопрокате давно не было, именно вот российского производства. В общем, друзья, Аня Пересильд и другие классные российские актеры в этом фильме «Без оглядки», 18+, сегодняшнего дня. Ходите в кино, это здорово, это классно. Правда,
1: да.
0: Правда. А мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро. Сегодня четверг. Сегодня 1 октября. Это шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. И мы с вами прямо сейчас устраиваем, как говорят французы, «le final». Финальный день игры под названием «Верю, не верю». С Машей обмениваемся фактами. Факты правдивые, факты лживые. Главное понять, где правда, где ложь. Получается? Молодец, не получается, не молодец. Маша, ты сегодня начинаешь.
2: Я начинаю. Мой вопрос сегодня про астрономию. Веришь ли ты, Сега, что ярчайшая туманность в звездном небе называется туманность змеи?
1: То ярчайшая?
2: Самая яркая.
1: Нет, не верю.
2: Ну, молодец, конечно, это туманность Ориона.
1: Ты понимаешь, что у тебя все факты неправильные?
2: И что?
1: Я не верю всем твоим фактам сразу.
2: Хорошо, молодец.
1: Ладно, 1-0 в мою пользу.
2: Да.
1: А у меня такой факт, вот есть такое кино «Сумерки».
2: Угу.
1: Я просто знаю, что ты скоро пойдешь играть в квиз по «Сумеркам», надо тебя тренировать. Веришь ли ты, Маша, что в фильмах «Сумерки» сцены, в которых герои молча, внимание, загадочно смотрят друг на друга или вдаль, в совокупности занимают 37 минут?
2: Да.
1: Это неправда, потому что всего 26 минут, запомни этот факт. Всего лишь 26 минут. Эдвард Каллен, Белла там, да?
2: Ага.
1: Кто еще? Который похож на ламу, парень. Смотрят 26 минут, просто смотрят в никуда. И за это им платят деньги, представляешь? Я победил.
2: Молодец.
1: Спасибо огромное. Я выиграл, друзья. Вот так вот, верю, не верю. А теперь Маша знает, ну что, знаешь, 26 минут, запомни просто, да? Будьте вопрос, сколько молчал в фильме «Сумерки»? Такая, 26 минут. Бал получила. А утренняя шоу «Активация», мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездных новостей, новости из мира шоу-бизнеса, как там все поживают, какие новые песни, может, написали, может, ребенок у кого-то родился.
2: Вообще не угадываешь.
1: Давайте узнаем, ну что.
2: Да что у нас, Дима Билан стал лицом.
1: Стал лицом.
2: Кожей.
1: Отлично.
2: Глазами, волосами. Южнокорейской косметической фирмы. Цели Макс. Говорят, очень какая-то крутая фирма. Так вот, значит, Дима Билан, ему позвонили, говорят: Дима, здравствуйте. У нас есть классная косметика уходовая, южнокорейская. И мы решили, собственно, вас сделать амбассадором в странах СНГ. Наш номер один, Дима Билан, теперь активно рекламирует этот бренд. Он говорит: ну что, для меня это не просто сотрудничество с брендом, это большая работа, множество идей, внимания. Короче говоря, приготовили лимитированный выпуск бестселлеров этого бренда за уходом по коже. В него вошли продукты бренда, которые артист использует сам, естественно, как бы.
1: Конечно,
2: с детства.
1: Все время их используют.
2: С детства,
1: да.
2: На этом всем деле. Продается все это эксклюзивно только в одном магазине.
1: Так.
2: Вот, в названии которого есть слово «яблоко». И, собственно, их видно издалека, потому что там все коробочки, все баночки, они с рисунками Димы Билана. А Дима Билан смотрит на всех с витрин, говорит: я твой номер, твой выбор номер один, я твой номер один. Вот, везде его фотографии. Ну и, собственно, что же там входит в...
1: Что?
2: В этот элитный набор от Димы Билана. Значит, легендарный тонер для восстановления кожного барьера. Я не знаю, что это такое, ты знаешь.
1: Нет.
2: Специальный сет из двух бестселлеров. Это сыворотка с ретинолом и микроиглами.
1: Матушки.
2: Бустер с ретиналем. А еще стикеры, конечно, еще наклеечки. Вот. Представляешь? То есть Дима Билан теперь вот заколабился с южнокорейским брендом. А помнишь, он же ведь патентовал свое имя. Хотел делать там мебель, не мебель, что-то такое. А сейчас вот все теперь.
1: Да.
2: Дима Билан. А подожди, а кто из артистов, Билана или Лазарев, снимался в каталоге, как говорят в одном фильме, а вон?
1: Не знаю.
2: По-моему, Билан. Маш, я больше тебя знаю.
1: Ну, я не знаю такого про Диму Билана.
2: Ну, все
1: я
2: теперь.
1: Никогда авоном особо не интересовалась.
2: Все теперь, поэтому... Маша, идем с тобой в магазин. Покупаем что-нибудь с ретинолом для тебя. Вот. И обязательно, чтобы это был продукт от Димы Билана. Мне кажется, это круто, это классно, здорово. Что вот помнишь же, Витас в Китай поехал, да, там суперзвезда. Группа Тату на весь мир стала известна. Теперь вот. Ну, Дима и так известен.
1: Главное, что Диме нравится.
2: Главное, что денежки капают.
1: Да.
2: И косметика бесплатно. Вот, это самое главное. Вот такие новости, друзья. Всем шикарнейшего четверга. Сегодня 1 октября. А мы, Сергей Шков и Маша Марина, пошли дальше работать. Вы тоже, кстати, давайте уже просыпайтесь.
1: Да, давайте.
2: На работу. Всем пока.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин накануне по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов. Он отметил, что выборы в России прошли конкурентно. При этом победители были определены в первом туре с существенным перевесом голосов. Такой уровень поддержки означает еще большую ответственность избранных глав регионов, заявил президент. Он поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость к каждой детали в поддержке бойцов спецоперации. И также Владимир Путин заявил, что перед Россией и всей ее системой управления сегодня стоят масштабные задачи. Курьеры на мощных и тяжелых электровелосипедах не должны ездить по тротуарам, поскольку такие транспортные средства не предназначены для этого, заявил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко, выступая в Совете Федерации. Он уточнил, что речь идет о транспортных средствах массы более 35 килограммов, которые должны передвигаться по обочинам и проезжей части. В марте президент поручил Министерству транспорта и МВД к 1 июля рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам велосипедов с электрическим двигателем. Глава Минтранса Андрей Никитин в конце июня заявлял, что все предложения готовы и будут представлены в течение 2-3 месяцев. Как выглядит российская вакцина от аллергии на пыльцу березы Аллергарда, показало Федеральное медико-биологическое агентство. В среду Минздрав страны сообщил о регистрации отечественной аллерговакцины для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Вакцина представляет собой флакон с синей резиновой крышкой объемом 0,5 миллиграммов. Суспензия вводится подкожно. Кроме того, на пузырьке указаны срок годности препарата, дозировка и другие сведения. Но в упаковке вакцины расположена надпись «Вакцина для профилактики аллергии на пыльцу березы, рекомбинантная, адсорбированная». Аллерговакцина Аллергарда продемонстрировала снижение проявлений аллергии в 7 раз по итогам исследований в этом году, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. Что может ухудшить качество сна, рассказала невролог Лидия Чижикова. По ее словам, разрушителем для сна является просмотр эмоционального контента вроде триллеров, ужасов. Также губительно на сон влияет выяснение отношений на ночь. Нервная система перевозбуждается и не переходит в спящий режим, потому что мозг не может так быстро переключиться в состояние покоя. По словам невролога, сну также вредит курение перед сном, поскольку никотин действует как стимулятор, повышает частоту сердечных сокращений и давление, и возбуждает нервную систему. Кроме того, мешать засыпанию могут решение рабочих задач и построение сложных планов перед сном, поскольку мозг продолжает оставаться в активном режиме. Еще один фактор – это избыточное употребление жидкости на ночь, которое может приводить к ночным пробуждениям. Обильная еда перед сном тоже ухудшает его качество. Последний прием пищи лучше планировать за 3-4 часа до сна, а ужин делать легким. Курс доллара на сегодня, 1 октября, 83.56. Курс евро – 94.88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостиное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни. Песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Леха Николаев, агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные и рискованные дела. Он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения. Саундтрек к сериалу «Агент национальной безопасности».

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе продолжается реализация губернаторского проекта «Социальный маршрут». Куратор округа Кристина Ефремова рассказала об одном из конкретных результатов совместной работы с жителями. На встречу с населением разобрали поступившие обращения. Среди них была и проблема с доступом к воде в деревне Киселевка. Уже в июле здесь построили общественный колодец. Ранее жители жаловались, что к источнику сложно подойти, и это серьезно осложняло быт. Сейчас вода прошла проверку, чтобы подтвердили, что она соответствует санитарным нормам и пригодна для употребления. Следующий этап – благоустройство подхода к колодцу. Сметная документация уже готова, а завершить работы планируют до 1 ноября при условии благоприятной погоды. Министерство строительства и ЖКХ Новгородской области ответило на обращение жительницы по поводу качества воды в поселке Короска. По данным ведомства, питьевая вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПин. Это подтверждено лабораторными исследованиями. При этом вопросы водоснабжения относятся к полномочиям местной администрации. Если у жителей возникают проблемы с качеством воды по конкретному адресу, им рекомендовано обращаться в диспетчерскую службу. Специалисты проведут промывку системы. В чате администрации Валдайского округа житель Михаил Корягин поднял вопрос о переносе высоковольтной линии на 10 тысяч вольт. По его словам, опоры ставят практически вплотную к жилым домам и прямо у узкой официальной дороги в Зимогорье. В комментариях напомнили, что охранная зона для линии в 10 тысяч вольт составляет 5 метров и предложили заказать градостроительный план земельного участка и выписку через госуслуги. В этих документах указаны все границы и особые зоны, включая охранные. Третьего октября в Валдайском районе пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Старт в 11:00 на Поляне сказок. Акция состоится при любой погоде, присоединиться могут жители всех возрастов. Для участия необходима регистрация. Маршрут забега пройдет через основные точки района от улицы Февральская, через улицы Крупской, Победы, Белова, Лесная, Тракторная, далее к Национальному парку, Плодозаводу, Архиерейскому ручью, улице Механизаторов и завершится двумя кругами по стадиону. В чате администрации Валдайского округа пишут о том, что во дворе дома 38 по улице Белова вода разливается прямо из люка. Публикации горожане прикрепили фото. На момент подготовки выпуска администрация не отреагировала на сигнал. О сроках устранения неполадки и об итогах обследования участка, по всей видимости, будет известно чуть позже. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Голливуд. 1926 год. На шумной вечеринке в особняке продюсера знакомится начинающая актриса Нелли Ларой и парень из обслуживающего персонала Мэнни Торрес. Мероприятие проходит не только весело, но и с пользой для обоих. Нелли получает приглашение на съемки, а Мэнни отвозит домой выпившую звезду немого кино Джека Конрада. И тот просит парня работать у него ассистентом. Так оба попадают на съемочную площадку и начинают делать карьеру в кино. Нелли на актерском поприще, Мэнни в качестве помощника продюсера. А тем временем прогресс не стоит на месте, и популярность набирает звуковое кино. Саундтрек к фильму «Вавилон».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Бюджет России должен быть сбалансированным и реалистичным. Владимир Путин призвал депутатов исключить любой разрушительный изнутри популизм. Президент подчеркнул, ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. При этом он отметил, социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме. Российский лидер призвал выделить достаточное количество средств на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояние семей, прежде всего с детьми, и обязательно поддержать регион и в целом уверенный и долгосрочный рост экономики, а также запуск нового инвестиционного цикла. Глава государства отметил, России, в отличие от некоторых, не нужно бегать по всему миру за подачками с протянутой рукой. Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно, констатировал Владимир Путин. В Министерстве иностранных дел заявили, страны Европы делают все, чтобы помешать урегулированию на Украине, в том числе накачивают киевский режим деньгами и оружием, помогают наводить беспилотники и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Курс на разжигание конфликта очевиден. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивают. Европейские заводы, производящие вооружение для Украины, являются потенциальными военными целями. Напомню, ранее Министерство обороны опубликовало перечень из 27 европейских предприятий, занятых производством вооружений для террористов киевского режима, объявив их легитимными военными целями. В список вошли заводы по выпуску беспилотников, авиационных двигателей и навигационного оборудования в Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Испании и Италии. Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяников и частных автозаправочных станций в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизельное топливо. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Надзорное ведомство сообщает, идет работа в рамках постановления правительства, позволяющего регионам заключать с независимыми операторами АЗС соглашение о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах. Служба контролирует подписанных соглашений. Ранее сообщалось, Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива к концу нынешнего года. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. С октября индексируются тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране подорожание составит 9,9%, но в зависимости от региона предельные индексы будут колебаться от 8 до 22%. Предельное значение значит, больше него повысить тариф нельзя, меньше можно. Конечная цифра зависит от того, каким решением пришел орган тарифного регулирования по итогам тарифной кампании, экспертизы экономического основания. Повышение затронет именно коммунальные услуги, к которым относятся подача холодной и горячей воды, отопление, водоотведение, электричество, газ, а также обращение с твердыми коммунальными отходами. Что же касается платы за содержание и ремонт общего имущества, а также взноса за капитальный ремонт, то предстоящая индексация эти услуги не затрагивает. Если рост тарифа выглядит необоснованно высоким, необходимо обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, запросив у них письменный расчет и документы, которые обосновывают изменения. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Начало нового тысячелетия. Происходит прорыв в глобальных технологиях. Люди уже не заводят дома собак и кошек. Они покупают себе роботов. Вот и семья Мартинов приобретает себе необычный подарок. Робота нового поколения. НДР-114. А в обычной жизни просто Эндрю. Купленный как прибор, запрограммированный для выполнения домашней работы. Эндрю вдруг начинает испытывать странные ощущения. Он еще не знает, что это называется чувствами. Саундтрек к фильму «200-летний человек».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе продолжается реализация губернаторского проекта «Социальный маршрут». Куратор округа Кристина Ефремова рассказала об одном из конкретных результатов совместной работы с жителями. На встречу с населением разобрали поступившие обращения. Среди них была и проблема с доступом к воде в деревне Киселевка. Уже в июле здесь построили общественный колодец. Ранее жители жаловались, что к источнику сложно подойти, и это серьезно осложняло быт. Сейчас вода прошла проверку, чтобы подтвердили, что она соответствует санитарным нормам и пригодна для употребления. Следующий этап – благоустройство подхода к колодцу. Сметная документация уже готова, а завершить работы планируют до 1 ноября при условии благоприятной погоды. Министерство строительства и ЖКХ Новгородской области ответило на обращение жительницы по поводу качества воды в поселке Короска. По данным ведомства, питьевая вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПин. Это подтверждено лабораторными исследованиями. При этом вопросы водоснабжения относятся к полномочиям местной администрации. Если у жителей возникают проблемы с качеством воды по конкретному адресу, им рекомендовано обращаться в диспетчерскую службу. Специалисты проведут промывку системы. В чате администрации Валдайского округа житель Михаил Корягин поднял вопрос о переносе высоковольтной линии на 10 тысяч вольт. По его словам, опоры ставят практически вплотную к жилым домам и прямо у узкой официальной дороги в Зимогорье. В комментариях напомнили, что охранная зона для линии в 10 тысяч вольт составляет 5 метров и предложили заказать градостроительный план земельного участка и выписку через госуслуги. В этих документах указаны все границы и особые зоны, включая охранные. Третьего октября в Валдайском районе пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Старт в 11:00 на Поляне сказок. Акция состоится при любой погоде, присоединиться могут жители всех возрастов. Для участия необходима регистрация. Маршрут забега пройдет через основные точки района – от улицы Февральская, через улицы Крупской, Победы, Белова, Лесная, Тракторная, далее к Национальному парку, Плодозаводу, Архиерейскому ручью, улице Механизаторов и завершится двумя кругами по стадиону. В чате администрации Валдайского округа пишут о том, что во дворе дома 38 по улице Белова вода разливается прямо из люка. Публикации горожане прикрепили фото. На момент подготовки выпуска администрация не отреагировала на сигнал. О сроках устранения неполадки и об итогах обследования участка, по всей видимости, будет известно чуть позже. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вы.

0: хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

История об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме в Соединенных Штатах. Саундтрек к фильму «Ложь во спасение».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин в поздравлении с Днем сухопутных войск отметил, что ратные традиции служат примером для нынешнего поколения военных, помогают решать задачи в ходе СВО. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что страна гордится именами и подвигами военачальников и полководцев, солдат и офицеров, которые всегда проявляли мужество, самоотверженность и силу духа в боевых походах и на полях сражения за свободу и независимость Отечества. Проект федерального бюджета на ближайшие 3 года внесен в Госдуму. Ключевые приоритеты законопроекта – это выполнение соцобязательств, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Прожиточный минимум и МРОТ в 2027 году увеличится на 6,8%. Соответственно, средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии проиндексируют дважды, с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля на 3,3%. Детский бюджет на 2027-2029 годы составит более 10 триллионов рублей. Вырастут пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Мат-капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. На развитие здравоохранения в следующем году выделят свыше 7 триллионов рублей. Парламентские слушания в Софеде о параметрах проекта федерального бюджета запланированы на 5 октября. В России вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Закон распространяется на крупные посреднические цифровые платформы, которые позволяют разместить предложение, заключить сделку и произвести оплату. Среди ключевых нововведений – обязательная проверка продавцов и товаров. Перед допуском на маркетплейсы платформам необходимо будет проверить сведения о продавцах, а также документы на товары с использованием госреестров и систем. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции. Для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками. Маркировка колбасных изделий и товаров для личной гигиены с 1 октября стала обязательной в России. Производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с октября обязательная маркировка должна наноситься в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, на паштеты, студни, заливное, на сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме, например, на зубную щетку, зубные нити, губки и мочалки, на бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, на щетки, массажеры и другие. Курс доллара на сегодня, 1 октября, 83,56. Курс евро 94,88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
5: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
1: Дальнобойщик Линкольн Хоук едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армрестлингу. У него много забот, надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца. Сломав ворота и разобравшись с телохранителями, пора ведать любимого тестя. И любой ценой и вернуть брошенного 10 лет назад сына. Саундтрек к фильму «Изо всех сил».

Валдай FM. Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе продолжается реализация губернаторского проекта «Социальный маршрут». Куратор округа Кристина Ефремова рассказала об одном из конкретных результатов совместной работы с жителями. На встречу с населением разобрали поступившие обращения. Среди них была и проблема с доступом к воде в деревне Киселевка. Уже в июле здесь построили общественный колодец. Ранее жители жаловались, что к источнику сложно подойти, и это серьезно осложняло быт. Сейчас вода прошла проверку, чтобы подтвердили, что она соответствует санитарным нормам и пригодна для употребления. Следующий этап – благоустройство подхода к колодцу. Сметная документация уже готова, а завершить работы планируют до 1 ноября при условии благоприятной погоды. Министерство строительства и ЖКХ Новгородской области ответило на обращение жительницы по поводу качества воды в поселке Короска. По данным ведомства, питьевая вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПин. Это подтверждено лабораторными исследованиями. При этом вопросы водоснабжения относятся к полномочиям местной администрации. Если у жителей возникают проблемы с качеством воды по конкретному адресу, им рекомендовано обращаться в диспетчерскую службу. Специалисты проведут промывку системы. В чате администрации Валдайского округа житель Михаил Корягин поднял вопрос о переносе высоковольтной линии на 10 тысяч вольт. По его словам, опоры ставят практически вплотную к жилым домам и прямо у узкой официальной дороги в Зимогорье. В комментариях напомнили, что охранная зона для линии в 10 тысяч вольт составляет 5 метров и предложили заказать градостроительный план земельного участка и выписку через госуслуги. В этих документах указаны все границы и особые зоны, включая охранные. Третьего октября в Валдайском районе пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Старт в 11:00 на Поляне сказок. Акция состоится при любой погоде, присоединиться могут жители всех возрастов. Для участия необходима регистрация. Маршрут забега пройдет через основные точки района от улицы Февральская, через улицы Крупской, Победы, Белова, Лесная, Тракторная, далее к Национальному парку, Плодозаводу, Архиерейскому ручью, улице Механизаторов и завершится двумя кругами по стадиону. В чате администрации Валдайского округа пишут о том, что во дворе дома 38 по улице Белова вода разливается прямо из люка. Публикации горожане прикрепили фото. На момент подготовки выпуска администрация не отреагировала на сигнал. О сроках устранения неполадки и об итогах обследования участка, по всей видимости, будет известно чуть позже. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: знаю. Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланы Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вы.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Простой рабочий парень из Бруклина вкалывает всю неделю с утра до вечера как проклятый. Живет как заведенный, и все ради того, чтобы в субботу отправиться на свою любимую дискотеку со своей любимой девушкой и танцевать там до потери сознания. Танцевать, забыв о каких бы то ни было ритуалах и правилах. Саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия, несмотря на международные санкции, сохранила открытую экономику. Перестроила внешние экономические связи, нашла новых партнеров и становится сильнее, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях встречи министров торговли стран Большой Двадцатки в Милуоке. Он возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщала во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство. Сегодня Международный день пожилых людей. В России ведется последовательная работа по улучшению качества жизни пенсионеров, направленная на улучшение качества жизни людей серебряного возраста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеоприветствии. Она уточнила, что для поддержки пожилых принята и реализуется стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 30-го года, которая предусматривает меры финансовой поддержки, развития медпомощи и профилактики заболеваний, создание условий для активного участия пожилых людей в жизни сообщества, поддержку их занятости и развитие социального обслуживания в России с особым уважением относится к старшему поколению, добавила Голикова. Новые ГОСТы с правилами проектирования временных автодорог и асфальтобетона для автодорог общего пользования разработали в России, следует из материалов Росстандарта. Оба документа вступят в силу уже в октябре. Литые смеси и асфальтобетон могут быть запроектированы для нормальных условий движения, тяжелых, экстремально тяжелых и для движения пешеходов, велосипедов и мототранспорта. В зависимости от показателей подбираются отдельные составы для дорожного покрытия. Рецепт смеси содержит тип и вид, условия движения транспорта, наименование объекта, где будет производиться укладка, диапазон температур, приготовление смеси и другое. В свою очередь, ГОСТ для временных дорог устанавливает правила проектирования для участков, сооружаемых на период строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и при содержании автодорог общего пользования. Риновирусы, то есть мелкие РНК-вирусы, которые чаще всего вызывают обычную простуду, и ОРВИ, и аденовирусы, которые вызывают острые респираторные и кишечные инфекции, а также поражение глаз, преимущественно циркулируют в России на данный момент. Также циркулируют парагрипп, COVID-19 и другие. Эти вирусные инфекции, как правило, протекают в легкой форме без каких-либо осложнений. В понедельник Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 по итогам 39-й недели года. В стране зарегистрированы 727 тысяч случаев заболеваний. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета в октябре считаются разные виды капусты, перец, брусника, тыква, а также кисломолочные продукты. Курс доллара на сегодня 83,56. Курс евро 94,88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Свободолюбивый Фрэнк Леоне – борец за справедливость. Оказавшийся в тюрьме, уверен, что через несколько месяцев покинет ее стены. Он примерный заключенный, но некоторые тюремщики до сих пор помнят совершенный им побег, закончившийся дополнительным сроком для Фрэнка и испорченной карьерой директора колонии. Пострадавший директор давно имеет зуб на него, поэтому в одно чудесное утро героя неожиданно переводят в другую тюрьму – настоящий ад, где служит начальником тот самый Уорден Драмгл. На его послужном списке теперь пятно по вине Фрэнка, и поэтому он клянется устроить заключенному Леону веселую жизнь, спровоцировать того на побег и доказать, что ненавистный ему зэк неисправим. Драмгл – настоящий диктатор в колонии, приказы которого беспрекословно исполняются охранниками и арестантами. И теперь он желает, чтобы Фрэнк как можно дольше задержался в стенах тюрьмы Гэтвей. Саундтрек к фильму «Тюряга».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе продолжается реализация губернаторского проекта «Социальный маршрут». Куратор округа Кристина Ефремова рассказала об одном из конкретных результатов совместной работы с жителями. На встречу с населением разобрали поступившие обращения. Среди них была и проблема с доступом к воде в деревне Киселевка. Уже в июле здесь построили общественный колодец. Ранее жители жаловались, что к источнику сложно подойти, и это серьезно осложняло быт. Сейчас вода прошла проверку, чтобы подтвердили, что она соответствует санитарным нормам и пригодна для употребления. Следующий этап – благоустройство подхода к колодцу. Сметная документация уже готова, а завершить работы планируют до 1 ноября при условии благоприятной погоды. Министерство строительства и ЖКХ Новгородской области ответило на обращение жительницы по поводу качества воды в поселке Короска. По данным ведомства, питьевая вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПин. Это подтверждено лабораторными исследованиями. При этом вопросы водоснабжения относятся к полномочиям местной администрации. Если у жителей возникают проблемы с качеством воды по конкретному адресу, им рекомендовано обращаться в диспетчерскую службу. Специалисты проведут промывку системы. В чате администрации Валдайского округа житель Михаил Корягин поднял вопрос о переносе высоковольтной линии на 10 тысяч вольт. По его словам, опоры ставят практически вплотную к жилым домам и прямо у узкой официальной дороги в Зимогорье. В комментариях напомнили, что охранная зона для линии в 10 тысяч вольт составляет 5 метров и предложили заказать градостроительный план земельного участка и выписку через госуслуги. В этих документах указаны все границы и особые зоны, включая охранные. Третьего октября в Валдайском районе пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Старт в 11:00 на Поляне сказок. Акция состоится при любой погоде, присоединиться могут жители всех возрастов. Для участия необходима регистрация. Маршрут забега пройдет через основные точки района от улицы Февральская, через улицы Крупской, Победы, Белова, Лесная, Тракторная, далее к Национальному парку, Плодозаводу, Архиерейскому ручью, улице Механизаторов и завершится двумя кругами по стадиону. В чате администрации Валдайского округа пишут о том, что во дворе дома 38 по улице Белова вода разливается прямо из люка. Публикации горожане прикрепили фото. На момент подготовки выпуска администрация не отреагировала на сигнал. О сроках устранения неполадки и об итогах обследования участка, по всей видимости, будет известно чуть позже. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанча, Марджанча, где

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай ФМ.
3: Валдай ФМ.
2: Первая местная радиостанция. 101 ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: В любое время суток, в жару и в лютую стужу, они колесят по дорогам нашей страны, выполняя нелегкую и подчас очень опасную работу. Дальнобойщики. Для них каждый рейс – это не только пункт назначения, но и новые встречи, неожиданные трудности, нечаянные радости, риск и везение, и, конечно, новые истории, правдивые и невероятные. Бывалый шофер большегрузного трейлера Федор Иванович никак не может поладить со своим новым напарником, легкомысленным и смешливым Сашком. Да и что может быть общего у двух совершенно разных характеров, двух разных поколений? Порой дело даже доходит до ссор, но всякий раз дальнобойщиков примиряет дорога и приключения, которые ждут их впереди. Саундтрек к сериалу «Дальнобойщики».
3: Земля

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности оперирует конфронтационными механизмами. Москва подчеркивает, страны, которые собираются разместить у российских границ на своей территории ядерное оружие, должны четко понимать, данные шаги приведут не к большей безопасности, а к эскалации. Россия фиксирует заявление ряда европейских государств о необходимости возобновить диалог с Москвой, это очень положительное явление, однако эти робкие слова пока никоим образом не могут повлиять на общеевропейский мейнстрим яркого антироссийского характера. Европейские страны усиленно занялись строительством собственной идентичности и безопасности, когда поняли, что НАТО во главе с Соединенными Штатами больше не может полностью гарантировать их защиту. Владимир Путин ранее подчеркнул, безопасность должна быть всеобъемлющей, а значит равной, и она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Урожай зерна в России по итогам нынешнего года может составить порядка 141 миллиона тонн с учетом территории исконно-русских земель. При этом избыток зерна может увеличить внутренние остатки и давить на стоимость из-за трудностей с экспортной логистикой, поскольку для рынка важнее не столько объем урожая, сколько возможность вывести его из страны. Главное ограничение – Азово-Черноморский бассейн. Часть выпадающих объемов России пытаются перенаправить по другим маршрутам. Основным покупателем сейчас стал Иран через Каспий и Волжские порты. Наряду с этим важен и внутренний спрос от поголовья. Поголовье птиц и свиней в сельскохозяйственных предприятиях зависит производство комбикормов. А потребление зерна мукомольной отрасли пока ожидается лишь на уровне слабого восстановления. На этом фоне уже ощущается давление на цены. В России изменился порядок начисления налога на добавленную стоимость. Теперь продавец, у которого обязанность платить НДС возникла уже после заключения договора, не сможет переложить расходы по нему на покупателя. Его придется рассчитывать из цены, указанной в договоре. Правило защищает покупателей, у которых нет права на вычет НДС. Например, предпринимателей на патенте или упрощенцев, освобожденных от налога. Для них НДС – прямой расход. Чаще всего такая ситуация возникает с продавцами на упрощенной системе налогообложения. С нынешнего года лимит по доходам для освобождения от НДС снизили с 60 до 20 миллионов рублей, и многие из них стали плательщиками налога по договорам, цена в которых НДС не учитывала. Правило не применяется и в том случае, если продавец платил НДС раньше, а изменилась только ставка. Стороны также всегда могут договориться об изменении цены. Изменение условий льготного кредитования семьи с тремя и более детьми сделают более доступной покупку жилья в рамках программы «Семейная ипотека» в большинстве российских регионов. С 1 октября условия государственной инициативы будут зависеть от количества детей. В большинстве регионов семьи с одним ребенком смогут получить кредит по 10% годовых на сумму до 6 миллионов рублей, с двумя – под 8% до 8 миллионов рублей, с тремя – под 6% до 10 миллионов рублей, с четырьмя – под 4% до 10 миллионов рублей, а с пятью и более – под 2% до 10 миллионов рублей. Для оценки доступности используется соотношение ежемесячного ипотечного платежа и расчетного дохода семьи. Кредит считается доступным, если на его обслуживание уходит не более 30% семейного дохода. Еще одно изменение касается срока субсидирования. Льготные условия будут действовать в течение 15 лет. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: любимую. Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Набережная у Валдайского озера. Место, где город словно раскрывается навстречу природе. Отсюда открываются виды на озеро, а сам маршрут вдоль воды – это прогулка сквозь разные эпохи. От старинных построек до благоустроенных современных пространств. Валдайское озеро веками определяло ритм жизни города. И набережная – лучшее место, чтобы почувствовать эту связь.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ. Она обязательно вернется домой, чего бы ей это ни стоило. И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Саундтрек к фильму «Путь домой».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе продолжается реализация губернаторского проекта «Социальный маршрут». Куратор округа Кристина Ефремова рассказала об одном из конкретных результатов совместной работы с жителями. На встрече с населением разобрали поступившие обращения. Среди них была и проблема с доступом к воде в деревне Киселевка. Уже в июле здесь построили общественный колодец. Ранее жители жаловались, что к источнику сложно подойти, и это серьезно осложняло быт. Сейчас вода прошла проверку, чтобы подтвердили, что она соответствует санитарным нормам и пригодна для употребления. Следующий этап – благоустройство подхода к колодцу. Сметная документация уже готова, а завершить работы планируют до 1 ноября при условии благоприятной погоды. Министерство строительства и ЖКХ Новгородской области ответило на обращение жительницы по поводу качества воды в поселке Короска. По данным ведомства, питьевая вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПин. Это подтверждено лабораторными исследованиями. При этом вопросы водоснабжения относятся к полномочиям местной администрации. Если у жителей возникают проблемы с качеством воды по конкретному адресу, им рекомендовано обращаться в диспетчерскую службу. Специалисты проведут промывку системы. В чате администрации Валдайского округа житель Михаил Корягин поднял вопрос о переносе высоковольтной линии на 10 тысяч вольт. По его словам, опоры ставят практически вплотную к жилым домам и прямо у узкой официальной дороги в Зимогорье. В комментариях напомнили, что охранная зона для линии в 10 тысяч вольт составляет 5 метров и предложили заказать градостроительный план земельного участка и выписку через госуслуги. В этих документах указаны все границы и особые зоны, включая охранные. Третьего октября в Валдайском районе пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Старт в 11:00 на Поляне сказок. Акция состоится при любой погоде, присоединиться могут жители всех возрастов. Для участия необходима регистрация. Маршрут забега пройдет через основные точки района – от улицы Февральская, через улицы Крупской, Победы, Белова, Лесная, Тракторная, далее к Национальному парку, Плодозаводу, Архиерейскому ручью, улице Механизаторов и завершится двумя кругами по стадиону. В чате администрации Валдайского округа пишут о том, что во дворе дома 38 по улице Белова вода разливается прямо из люка. Публикации горожане прикрепили фото. На момент подготовки выпуска администрация не отреагировала на сигнал. О сроках устранения неполадки и об итогах обследования участка, по всей видимости, будет известно чуть позже. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Димасик, с днем рождения! Ты делаешь мои дни светлее, а любые трудности не такими страшными, потому что знаю, ты рядом. Желаю, чтобы все, что ты задумал, сбывалось легко, а каждый день радовал, хоть и маленькой, но приятной победой. Пусть сил хватает и на большие планы, и на тихие уютные моменты. Я очень тебя люблю и хочу, чтобы ты был самым счастливым. Хотя бы потому, что ты этого точно заслуживаешь. Обнимаю крепко.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском округе продолжается реализация губернаторского проекта «Социальный маршрут». Куратор округа Кристина Ефремова рассказала об одном из конкретных результатов совместной работы с жителями. На встречу с населением разобрали поступившие обращения. Среди них была и проблема с доступом к воде в деревне Киселевка. Уже в июле здесь построили общественный колодец. Ранее жители жаловались, что к источнику сложно подойти, и это серьезно осложняло быт. Сейчас вода прошла проверку, чтобы подтвердили, что она соответствует санитарным нормам и пригодна для употребления. Следующий этап – благоустройство подхода к колодцу. Сметная документация уже готова, а завершить работы планируют до 1 ноября при условии благоприятной погоды. Министерство строительства и ЖКХ Новгородской области ответило на обращение жительницы по поводу качества воды в поселке Короска. По данным ведомства, питьевая вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПин. Это подтверждено лабораторными исследованиями. При этом вопросы водоснабжения относятся к полномочиям местной администрации. Если у жителей возникают проблемы с качеством воды по конкретному адресу, им рекомендовано обращаться в диспетчерскую службу. Специалисты проведут промывку системы. В чате администрации Валдайского округа житель Михаил Корягин поднял вопрос о переносе высоковольтной линии на 10 тысяч вольт. По его словам, опоры ставят практически вплотную к жилым домам и прямо у узкой официальной дороги в Зимогорье. В комментариях напомнили, что охранная зона для линии в 10 тысяч вольт составляет 5 метров и предложили заказать градостроительный план земельного участка и выписку через госуслуги. В этих документах указаны все границы и особые зоны, включая охранные. Третьего октября в Валдайском районе пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Старт в 11:00 на Поляне сказок. Акция состоится при любой погоде, присоединиться могут жители всех возрастов. Для участия необходима регистрация. Маршрут забега пройдет через основные точки района от улицы Февральская, через улицы Крупской, Победы, Белова, Лесная, Тракторная, далее к Национальному парку, Плодозаводу, Архиерейскому ручью, улице Механизаторов и завершится двумя кругами по стадиону. В чате администрации Валдайского округа пишут о том, что во дворе дома 38 по улице Белова вода разливается прямо из люка. Публикации горожане прикрепили фото. На момент подготовки выпуска администрация не отреагировала на сигнал. О сроках устранения неполадки и об итогах обследования участка, по всей видимости, будет известно чуть позже. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

сюда зиму снятся сны, снятся сны. Просыпаться нет понта до весны, а и ветер мне гудит среди сна. А шаг влево

на широком плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась, если видит Бог сокровенное все мое, то вот этот миг — это самое лучшее. А любовь к тебе такая нежная —

обязательно. Но пока еще вот только сутки свидания.

всем надеждам и дорогам тупик.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался,

красивыми словами, откровенными губами целовал. Жгучими ночами, нежными руками обнимал. Звезды зажигал, королевские цветы дарил. И достойно так каждый день тебе я говорил. Ты выглядишь на миллион, достойно всех моих икон. И все, что бы ни делал,

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река. И как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которые

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки.

Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место —

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM 101.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.